А бухи, а не мой твас, а тех пар слов, пар кратких вет, я вубец не висловил.